никому не верю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета. В наше

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонных

0: И спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна. Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Лучше нас не найти.

0: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета, ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: В последнее время все чаще обсуждается вероятность возвращения крупных мировых автоконцернов на российский рынок. Хотя, правду ради сказать, некоторые компании формально и не прекращали работу, однако их активность в стране, конечно, заметно снизилась. Тем не менее, аналитики отмечают, что процесс восстановления официальных дилерских сетей уже все-таки запущен. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: Самое неприятное, что те, кто вроде как и не хлопали громко дверью, но по факту оказались в статусе девушки с низким социальным статусом, задрали цены до некогда премиума. Хотя, по сути, таковым никогда и не являлись, да и вряд ли будут. Из-за перестройки в логистике их машины подорожали, причем очень заметно. Стоит сказать, что и поклонники тех же Toyota и Mazda готовы платить больше. Их привлекают ремонтопригодность, прозрачный сервис и наличие запчастей. Такие машины относительно недорого содержать, хотя ключевое слово здесь относительно, удобно использовать и несложно продать с небольшой скидкой, поскольку любовь к ним еще сохраняется. Добавлю, что серые поставки Toyota и Mazda – это просто способ для дилеров поддерживать свою работу и сохранять сеть продаж. Хотя на самом деле, конечно же, нужны стабильные и крупные объемы, которые позволили бы не только зарабатывать на самой продаже, но и получать дилерам вторую часть дохода от обслуживания. Согласно аналитике, первыми, кто сможет осуществить план возвращения, станут с большей долей вероятности корейцы. Строительство завода в Казахстане, который входит в таможенный Европейский Союз, напомню, дают возможность избежать пошлин между странами. Hyundai и Kia уже активно готовятся к этому шагу. После корейцев за дело возьмутся японцы. Сначала Toyota, а потом и другие марки. Из европейских брендов быстрее всего вернутся с большей долей вероятности BMW и Land Rover. При этом Mercedes и Renault ждать не стоит. Как и Volkswagen, у которого сейчас много трудностей. К тому же из-за перестройки своих мощностей под военные нужды он вообще может оказаться в вечном бане.
1: Автомобильные факты.
2: Очевидно, китайские компании также не планируют сдавать свои позиции. В ближайшие годы несколько автоконцернов из Поднебесной решатся на локализацию производства в России. Их будет подталкивать ежегодная индексация утилизационного сбора. Импорт становится все менее рентабельным. Выгоду от такого сотрудничества получат сегменты электромобилей и индустрии автокомпонентов. Уже в настоящее время создано множество совместных предприятий, и многие из них перешли от поставок готовых машин и комплектов к формированию промышленной инфраструктуры. При этом базовые условия, скорее всего, останутся прежними. Сторона будет давать продукцию, технологии и капитал, а вот российский рынок – площадки, сырьевые и инженерные ресурсы, а также доступ к Евразийскому экономическому союзу. В сфере грузовиков потенциал повыше. В течение пары лет могут появиться от 3 до 5 новых игроков, готовых к локализации. Китай играет важнейшую практическую роль в развитии российского электротранспорта. Он является основным источником платформ и батарей, а также силовой электроники, моторов и производственных решений. С локализацией автомобилей в Россию придут, соответственно, и китайские производители компонентов. Это одно из самых вероятных направлений дальнейшего партнерства, поскольку без местного выпуска деталей нельзя серьезно повысить уровень локализации самих машин, поэтому госстратегия отдельно делает упор именно на развитие производства комплектующих. В ближайшие годы ожидается локализация электроники, элементов подвески, пластиковых изделий, систем управления, а попозже отдельных узлов силовых агрегатов и деталей для электрокаров. Вот такие перспективы развития как у тех, кого мы сильно любили, так и тех, кому уже успели привыкнуть. Что же будет дальше, покажет время и километры дорог. Обо всем обещаю держать вас в курсе. Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радиопортал. Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии. Мебель. Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Разбудильник.
1: Всем привет, Нововоронеж! Вторник на календаре, 15 сентября. А сегодня вторник, а это значит, неделя официально набрала обороты. Самый сложный день уже позади, мы вчера с вами его успешно преодолели. А сегодня продолжаем заряжать отличной музыкой и свежими новостями. Я рада приветствовать всех, кто находится на самой теплой волне радиопортал. Я Лана Вершинина. Давайте проведем это утро вместе.

0: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
0: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Разбудильник.
5: Ну что ж, в эфире «Разбудильник», и я, его ведущая Лана Вершинина, приветствует всех вас. Да, осень добавляет прохлады, но мы греемся и бодримся хорошими треками, коих сегодня, я обещаю, достаточное количество. Что ж, друзья, вспомним, вчера мы с вами придумывали название для вакцины. Для вакцины от хандры, а слово дня было «мерехлюндия». Да, именно так Антон Павлович Чехов назвал хандру, грусть. И мне кажется, сегодня вот прям реальная мерехлюндия на улице наступила. Так что пользуйтесь этим словом, при произнесении которого на лице всегда появляется улыбка. А этот музыкальный привет летит сразу двум спортивно-творческим парням, которые сейчас держат путь, один из них на работу, другой в детский сад, а также для прекрасной девочки Анечки Тулиновой. Анюта, у тебя вчера был день рождения, но никогда не поздно еще раз сказать добрые слова в адрес человека, пожелать ему счастья, здоровья, красоты, успехов, везения, мирного неба и исполнения всех ее фантазий, желаний и прочего, и прочего. Но вот я к чему эту песню объединила. Анечка очень любит петь, и из спортивно-творческого тандема из парней тоже один очень любит петь. Я думаю, что сейчас как минимум в двух автомобилях люди будут подпевать во весь голос песню. Слушаем!

0: решать.
1: Еще раз всем огромный-огромный привет. И вот огнедышащий тапок уже отметился. Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю прекрасного вторника. Огнедышащий тапок взаимно желаем тоже прекрасного вторника. Ну что же, а всем, кто только что подключился к самой теплой, самой позитивной волне 103.1 FM, хочу сказать, в эфире «Разбудильник», и я его ведущая Лана Вершинина. Прислать свои сообщения можете мне в Макс на номер 839-405-4945. Так что всем-всем-всем огромный физкульт-привет! Как вы думаете, почему физкульт-привет? А потому что сегодня спонсор нашего розыгрыша – ледовая арена «Остальная». Это больше, чем просто каток. Здесь каждый найдет занятие по душе. «Остальная» – это массовое катание на коньках, занятие хоккеем для детей и взрослых, фигурное катание, занятия в тренажерном зале, танцы, йога, пилатес, фитнес. «Остальная» рада подарить им хорошее настроение и заряд энергии. А также «Остальная» рада подарить всем, точнее не всем, а всем, кто пожелает и выиграет абонемент в тренажерный зал или на массовое катание. Сегодня мы отмечаем неофициальный праздник – День худеющих людей. Вот я им даже поаплодирую, этим мужественным людям. Сказать, как его отмечают, если честно, мне сложно, и очень надеюсь на вашу помощь в этом. Поэтому сегодня у нас задание для тех, кто хочет выиграть абонемент в арену «Остальная». Напишите, пожалуйста, оригинальный способ, ну, главное, смешной, каким образом можно отметить День худеющих людей или чем можно заняться в этот день, в принципе, может быть, даже покушать. В общем, сейчас для вас прозвучит композиция, которая должна вдохновить вас на это мероприятие. Точнее, придумать, что же сделать, чтобы похудеть.

Так, ну что, друзья, мы, наверное, не согласимся с предыдущим оратором. В тренажер он не хочет ходить. Вы, конечно же, хотите сходить в тренажерный зал или покататься в ледовой арене «Остальная». И я с удовольствием вручу сегодня абонемент на то, что вы выберете, тому, кто напишет, как сегодня можно интересно провести день худеющих людей. Друзья, просыпаемся и вспоминаем. Но вдруг кто-то говорил, что с понедельника он начнет худеть, и уже начал. А вообще, в принципе, хочу сказать, что город у нас достаточно спортивный. Отличается большой любовью к спорту, если посмотреть, сколько спортивных площадок и сколько людей на них занимается. В общем, город фитоняшек. У нас их предостаточно. Но также и, также и мест со вкусными продуктами тоже хватает. Я, например, вчера к концу дня увидела на своем шагомере, что я прошла уже 20 800 шагов. Ориентировочно это он написал, что 16 километров. Да, я нашла, где в городе 16 километров нагулять. В общем, осознав это, я гордо зашла в Плюшку и приобрела себе 4 профитрольки с хешью под названием «Дубайские». Ну, слушайте, гулять так гулять, лакшери. И вот когда я подумала, ну, ладно, ну, дорогая, ну, ты уже столько прошла, можно себя побаловать. И если даже что-то произойдет, все равно себя будешь любить. И продолжила свою прогулку с вот такой.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет и домой, и на дачу. Пиццу доставит и удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мишки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Всем еще раз доброе утро, Нововоронеж, в эфире ваш любимый разбудильник на самой теплой, самой позитивной и веселой волне — радиопортал 103.1 FM. В эфире ведущая разбудильника Лана Вершинина, и прислать свои поздравления, приветы, может быть, какие-то теплые слова, согревающие, для своих друзей, коллег в такой дождливый серый денечек, можно прислать на номер 839-405-49-45. Я с удовольствием озвучу все ваши пожелания. У нас прилетел, как всегда, теперь традиционный привет от Галины. Доброе утро, радиопортал. В Воронеже туман и дождь. Но, несмотря на это, солнечный привет от авиационного. Не, ну, конечно, у вас этот привет солнечный, поскольку вы, авиаторы, поднимаетесь достаточно на 5000 метров над землей, и у вас всегда там солнышко, даже если нас, пешеходиков, поливает дождем или засыпает снегом. Да, друзья, действительно, это так. Знаете, вот все у нас делается для галочки. Галочка, я уже немножко устала искать какие-нибудь интересные песни авиационные. Их все меньше и меньше. Потом скоро мы пойдем на второй круг. Но нашла песню, где присутствует слово «летчик». Я надеюсь, вам эта песня понравится. А поскольку у нас сегодня день худеющих людей, хочу сказать, что в споре и в большом количестве разговоров тоже тратится большое количество энергии. Даже от болтовни можно похудеть. Давайте поспорим.

0: «Разбудильник».
1: Доброе, мокрое, но Воронеж, но зато очень спортивное утро. Без 4 минут 8 наверняка кто-то сейчас очень-очень спешит на работу, возможно, даже опаздывает, а может быть и в школу опаздывает. Поэтому давайте-давайте успевайте, переживаю за вас, но надеюсь, что будет все в порядке. Сегодня не очень день способствует пробежке, но, однако, когда мы опаздываем, все равно приходится. Хороший вариант тоже сжечь калории.

Доброе утро еще раз, друзья. Хочу сказать, что вы, несмотря на такую погоду, все равно просите какие-то композиции, которые, считаете, по вашему мнению, очень подходят. А может быть, давайте сегодня, Мария, без грустных композиций. Доброе утро и вам, доброе утро вашим домочадцам, юному молодому кавалеру, который тоже всегда слушает радиопорталы и вот видео присылаете, как он танцует.

0: Друзья, мне тут Николай Иванютин серьезно так сказал. Говорит, не стой, танцуй, конечно, хорошо, но пока танцы отменяются, новости.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Продолжены удары по объектам железнодорожной инфраструктуры на западе Украины, используемым для перевозки грузов военного назначения из Европы. Об этом накануне сообщила Минобороны нашей страны. Военные в течение понедельника нанесли удары по противнику, поразив в порту Одесса сухогруз, доставивший военное имущество для ВСУ. Тем временем президент США Дональд Трамп утверждает, что Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам, и, по его словам, от Москвы получено аналогичное согласие. Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном, написал американский лидер в своей социальной сети. Он не привел никаких подробностей. Власти России продолжают корректировку поставок топлива в регионы, где есть локальные перебои. Об этом говорится в сообщении Кабмина по итогам проведенного вице-премьером Александром Новаком совещания по ситуации на топливном рынке. В ручном режиме организована работа по обеспечению поставок в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, в Пермские и Краснодарские края. Также на совещании была рассмотрена ситуация в Петербурге и Ленинградской области. Ранее губернатор этого региона Александр Дрозденко сообщал, что рассчитывает, что к началу октября в регионе удастся выстроить новые логистические цепочки поставок топлива, а также запустить отремонтированные заводы. Губернатор отмечал, что очереди на АЗС появились после недавних атак дронов на крупные нефтеперерабатывающие заводы. Молодые люди, помимо соцсетей и компьютерных игр, сейчас все больше интересуются тем, что происходит в государстве, сообщил накануне начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин. По итогам открытого диалога «Служение Родине как высшая ценность герои нашего времени» Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Он признался, что его подопечные зачастую задают вопросы, в которые он сам еще не успел включиться. Герой выразил радость по поводу того, что молодежь не остается равнодушной к происходящему в их стране и регионе. Они интересуются, стараются разобраться, хотят получить максимально достоверную информацию, чтобы быстро и правильно на нее реагировать. Мир очень быстро развивается, и им нужно быть в полной повестке того, что происходит в стране, отметил Головин. Какие отклонения в анализах могут говорить о высоком риске различных опасных заболеваний, в том числе сахарного диабета и гипертонии, рассказал эндокринолог Григорий Долгушин. Предвестником инсулинорезистентности и сахарного диабета может быть то, что в анализах у человека обнаружили высокий уровень триглицеридов в крови и одновременно с этим низкий уровень так называемого хорошего холестерина. Кроме того, на риск инсулинорезистентности, а также гипертонии, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний может указывать высокий уровень мочевой кислоты. При этом, отдельно говоря о холестерине, врач назвал его общий показатель неинформативным. Ну а по анализам на уровень ферментов АЛТ и АСТ в крови можно судить о состоянии печени. Курс доллара на сегодня 84.34, курс евро 97.76. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего вам самого доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Разбудильник.
1: Самое доброе утро, друзья. Просыпайся, любимый Нововоронеж. Сегодня уже 15 сентября 2026 года. За окошком становится мокрее и прохладнее, но на нашей волне 103.1 FM радиопортал по-прежнему максимальный уровень тепла и позитивного излучения.

0: гимнастика.
1: А что, неожиданно вот так вот, да, начать новый час? Но ведь замечательная песня Владимира Семеновича, которая укрепляет, ободряет и настраивает на самый позитивный лад. Эта песенка звучит большущим приветом моему любимому папулечке.

Ну что же, песня все-таки на все века и на все времена. Я думаю, что и нашим деткам можно ее послушать. Она ведь классная, правда? А вообще, полностью согласна с Владимиром Семеновичем, зарядка бодрит, заряжает энергией, как и ваше любимое радиопортал. Поэтому для всех, чтобы не перегорели, в СССР была производственная гимнастика. Ну, кто, может быть, помнит, кто-то видел, кто-то читал, а кто-то... Да-да, я в какой-то передаче про историю СССР знал. Знаете, когда у меня спросил ребенок: мам, ты Ленина видела? Я очень сильно впечатлилась. Нет, не видела, но, наверное, у всех есть такой момент, когда маленькие дети спрашивают, помним ли мы динозавров или как мы вообще жили без телефонов. А замечательно мы жили без телефонов, хочу сказать. Очень много передвигались и никогда не говорили: ах, боже мой, я выгорел. Так вот, и я желаю вам не перегорать.

0: Погода в Нововоронеже.
1: Ну что же, в эфире самая заряженная радиосводка погоды. Сегодня синоптики обещают дожди, местами переходящие в полноценную грозу. Так что, выходя из дома, не забудьте взять зонтик, если вы еще не вышли. Температура. Утром бодримся при плюс 12, плюс 14. Днем включаем режим тепла на максимум. Воздух прогреется до плюс 15 и 17 градусов тепла. К вечеру снова посвежеет до плюс 11. Так что объятия станут еще крепче и актуальнее. Ветер северо-восточный с порывами до 12-13 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Полная норма. А это значит, что у нас с вами нет единого повода для грусти. Включаем отличное настроение, завариваем кофе погорячее и летим покорять этот вторник. Кстати, отлично сжигают калории не только кофе, но и танцы.

0: Всем привет, друзья! В эфире ваш любимый разбудильник и в студии радиопортал я, ведущая Лана Вершинина. Друзья, я напоминаю, что мы сегодня с вами придумываем вариант, как отметить день худеющих людей, да, такой вот неофициальный праздник в мире есть. И вы пишете, Татьяна написала, что можно сходить в спортзал. И все, она по-серьезному отнеслась к этому дню. А вот огнедышащий тапок написал, как отметить день худеющих людей? Да поесть чего-нибудь жирненького в спортзале. Потому что Татьяна написала, наверное, надо позаниматься. А тут четко пришел, взял с собой кусочек тортика или еще чего-то. Я не знаю, может быть, и про тортик нам сейчас расскажет наша реклама.
1: Реклама на радиопортал.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши-край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши-край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
0: Ну вот, немножечко не угадала, но все-таки реклама началась тоже со вкусняшек, суши и роллы. Да, это мы тоже с вами очень сильно любим. А потом, когда чуть-чуть набираем после вкусняшек, мы куда отправляемся? Правильно, мы отправляемся в тренажерный зал. Спонсор сегодняшней программы у нас «Ледовая арена Остальная». «Ледовая арена Остальная» – это больше, чем просто каток. Здесь каждый найдет свое занятие по душе. Остальное – это массовое катание на коньках, занятие хоккеем для детей и взрослых, фигурное катание, занятие в тренажерном зале, танцы, йога, пилатес, фитнес. Остальное дарит хорошее настроение и заряд энергии. Ну а радиопортал дарит абонементы в тренажерный зал или на массовое катание тем, кто сегодня напишет, как интересно и смешно можно отпраздновать День худеющих людей, который, между прочим, сегодня во всем мире отмечается. Ну а я пока пожелаю хорошего всем настроения, всем бегущим, спешащим на работу, всем тем, кто опаздывает, может быть. Друзья, зеленой волны и зеленого света вам!

Ну, вот так вот с Валерием Леонтьевым всем пожелали мы зеленого света по жизни, а также зеленой волны на светофорах. Огромный привет летит укротителям драконов. Ребята, сегодня, да, не самая летная погода, но пускай у вас у всех все будет замечательно и отлично. Песня бодрящая, песня, заставляющая даже двигаться на месте, как-то шевелить своими руками и ногами. Даже немножечко можно утомиться. Правда, пританцовываю практически с каждой композиции. Хочется куда-то бежать, рваться, но посмотришь за окошко, уже не хочется. Но если сегодня будет хорошая погода, днем где-то какое-то просветление наступит, а я его пообещала, и немножечко подразогреет, я рекомендую вам просто взять и прогуляться по парку. Ведь там очень-очень свежий, приятный запах. Вдохнуть полной грудью и порадоваться тому, что у нас с вами есть. Мы живем в очень небольшом, но очень чистом и приятном городке, действительно, где даже дышится легко. Поэтому можно взять просто и прогуляться. Это тоже полезно для похудения.

Что же, музыка музыкой, но давайте заглянем и в астрологический прогноз. Кому сегодня повезет больше всех? Слушаем гороскоп на любимой волне. 15 сентября 2026 года обещает противоречивый, но продуктивный вторник. Звезды советуют до обеда воздержаться от поспешных решений и по возможности избегать крупных покупок. Итак, знаки, прислушиваемся. Овны, откажитесь от жестких графиков. Спонтанные решения и импровизация сегодня принесут гораздо больше пользы, чем четкий план. Тельцы, сфокусируйтесь на рутинных делах, разберите документы, наведите порядок в бюджете или дома. Это вернет вам чувство контроля. Помните об осторожности и не поддавайтесь на внешние провокации. Близнецы, ваше красноречие на высоте. Вы легко убедите кого угодно, но следите за языком. Велик риск случайно выдать чужой секрет или сказать лишнее. Рассчитывайте в основном на себя. Раки. Энергия на спаде. Лучшая стратегия дня – выстроить жесткие личные границы, минимизировать пустые контакты и восстановить внутренний ресурс. Львы. Ваша главная сила сегодня – скромность. Работайте спокойно, без лишнего шума. Окружающие все равно заметят и оценят ваши заслуги. В крупных проектах объединяйте усилия с единомышленниками. Девы. Организаторские способности на пике. Вы легко разложите по полочкам самые запутанные задачи на работе, вернете гармонию в личные отношения и получите полезный жизненный опыт. Весы. Готовьтесь к неожиданным новостям, которые заставят пересмотреть текущие планы. В личной жизни возможен приятный сюрприз или долгожданное признание. Скорпионы. День внутренней трансформации. Накопившееся эмоциональное напряжение удастся направить в конструктивное русло и найти нестандартный выход из сложной ситуации. Не бойтесь воплощать смелые замыслы. Стрельцы. Прекрасное время для учебы, усвоения сложной информации и интеллектуального штурма. Главное – не погрязнуть в долгих пустых разговорах. Козероги. Ожидается максимально рабочий и суетливый день. Возможны мелкие задержки в делах, но это не повод бросать начатое. Вы обязательно дойдете до цели. Водолеи. Привычные шаблоны и схемы могут дать сбой. Успех принесут самые нестандартные и даже странные идеи. Постарайтесь решить ключевые задачи в первой половине дня. И, наконец, рыбы. Ваша интуиция обострится до предела. День располагает и к экспериментам. Если вам поступит новое рабочее предложение, внимательно изучите скрытые условия и детали. Что же, друзья, прислушиваемся к звездам, а я прислушиваюсь к вашим желаниям. И Мария очень хотела какую-нибудь осеннюю песню. Мария, песенка для вас.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Доброе мокрое утро, дорогие друзья! В эфире «Разбудильник», ваше любимое утреннее шоу. Провожаю всех, кто отправляется на работу, кто, может быть, идет, спешит ко второму уроку, а может и к третьему, я не знаю. Я уже не в курсе школьного расписания. В общем, вам хорошего настроения, хорошего самочувствия. Не забывайте зонтики. Хочу напомнить, что спонсор сегодня...

0: сегодняшней программы. Это ледовая арена «Остальная», где можете вы покататься на коньках, заняться хоккеем, фигурным катанием или сходить в тренажерный зал на танцы, йогу, пилатес и фитнес. А сегодня мы разыгрываем абонемент либо в тренажерный зал, либо на массовое катание. Приз отдам тому, кто напишет самый смешной и необычный способ празднования Дня худеющих людей. Ну или, может быть, просто предложит, чем бы можно было эдаким заняться в этот день. Обязательно еще время есть, все успею, все прочитаю. Жду ваши оригинальные идеи, выберу самого оригинального. Ну, главное, чтобы вы не подрались за приз. Хотя, вы знаете, если драку назвать борьбой и установить правила, то это уже спорт. А спорт — это прекрасно.
1: Я говорю, опустоши свой разум.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 2 41 54 5 42 93.
1: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.
2: Разбудильник!

Все совершенно верно. В эфире Лана Вершинина и еще новая порция каких-нибудь интересных словечек, которые, если вы запоминаете, можно где-то так вот, знаете, вернуть в разговоре и блеснуть своей эрудицией. На сегодня у нас слово, наверное, характеризующее сегодняшнюю погоду. У некоторых она присутствует. Ангедония. Это состояние, когда человек перестает получать удовольствие от таких вещей, которые раньше радовали. Например, раньше вам нравилось гулять, ну, слушать музыку или встречаться с друзьями, но теперь это больше не приносит радости. Это может быть ангедония. Поэтому простым языком, когда перестаешь испытывать удовольствие. Я вам всем желаю не впадать в мерехлюндию, в хандру. Напомню, те, кто только что подключился, это словечко было вчера, и его придумал сам Антон Павлович Чехов. Поэтому мерехлюндия хотя бы как-то улыбает, но и рекомендую не ощущать ангедонию. Получайте удовольствие от жизни. Чтобы получить удовольствие от жизни, иногда достаточно просто потанцевать.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Всем огромнейший привет! На календаре вторник, 15 сентября, 26 год, без 9 минут 9. И я успеваю зачитать ваши сообщения, которые пришли к нам, Макс, на номер 839-405-49-45. Друзья, сегодня я спрашивала, какой самый смешной способ для того, чтобы отметить день худеющих людей или чем можно заняться. Сергей нам написал: «Доброе утречко». Доброе утречко, Сергей. Можно выдать себе почетный сертификат. Сертификат такой: выдан такой-то, такой-то, в том, что она ведьма, так как жрет пельмени и торты и худеет, пока все остальные толстеют от взгляда на воду. Да, к сожалению, а может быть и к счастью, есть такие ведьмы среди нас, которые действительно могут кушать 24/7, но оставаться при этом стройные. Что же, мы порадуемся за них, а да, может быть, возможно, при получении такого сертификата это и сработает. Спасибо за вашу версию. Елена нам пишет: «Привет, отпраздновать день худеющих людей можно, съев кучу чебуреков и тортов». И такие эмодзи. Елена смеется. Елена, скажите, вы на собственном опыте это проверяли или как? Друзья, что же, все сегодняшние варианты зачитаны. Думаю, стоит подвести итог. Можно посоветоваться с Валерой Соломоновичем. Кстати, да, Валер Соломонович, я же вчера вам обещала, что это колючее создание появится со своим свидетельством о присвоении ему имени, отчества, фамилии в нашей группе во ВКонтакте. Вчера не появился, видимо, Валерка-то настолько неотразим, что и контакт не смог его отразить. Но ничего, мы связались с разработчиками программы, договорились, все нормально. Сегодня уже есть эта фотография, и вы можете посмотреть, что за зеленый друг и товарищ, который решает ваши судьбы, проживает в студии «Радио Портал». В общем, с Валерой мы подумали-подумали и решили отправить либо в тренажерный зал, либо на массовое катание. Напишите, пожалуйста, это в сообщении в Максе, Елену Фролову. Елена, мы вас еще раз с Соломоновичем поздравляем. Пожалуйста, напишите в сообщении ваш номер телефона и что вы выбираете. Ну, а у нас настало время поздравить именинников, коих сегодня великое множество. Итак, именины сегодня отмечают: Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Вальдемар, Герман, Демид, Елизар, Ефим, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Юлиан, Ян. И девчонки отмечают: Ксения, Оксана, Руфина и Серафима. Тоже всех именинников поздравляем, желаем крепкого здоровья, хорошего настроения. Вы знаете, пока перечисляла мужские имена, такое ощущение возникло, что проще сказать, у кого сегодня нету дня ангела. Ну, а я могу еще сказать, что есть один способ похудеть. Это нужно просто влюбиться. Да-да, действительно, любовь порой окрыляет, люди перестают кушать, метаболизм ускоряется с невероятной какой-то атомной реактивной скоростью, люди порхают, радуются жизни и действительно худеют, потому что все это любовь. Ну, а я выражаю свою любовь к вам, радиослушатели, и прощаюсь. Мой музыкальный эфир закончен. До встречи завтра. Пока-пока.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В последнее время все чаще обсуждается вероятность возвращения крупных мировых автоконцернов на российский рынок. Хотя, правду ради сказать, некоторые компании формально и не прекращали работу, однако их активность в стране, конечно, заметно снизилась. Тем не менее, аналитики отмечают, что процесс восстановления официальных дилерских сетей уже все-таки запущен. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Самое неприятное, что те, кто вроде как и не хлопали громко дверью, но по факту оказались в статусе девушки с низким социальным статусом, задрали цены до некогда премиума. Хотя, по сути, таковым никогда и не являлись, да и вряд ли будут. Из-за перестройки в логистике их машины подорожали, причем очень заметно. Стоит сказать, что и поклонники тех же Toyota и Mazda готовы платить больше. Их привлекают ремонтопригодность, прозрачный сервис и наличие запчастей. Такие машины относительно недорого содержать, хотя ключевое слово здесь относительно, удобно использовать и несложно продать с небольшой скидкой, поскольку любовь к ним еще сохраняется. Добавлю, что серые поставки Toyota и Mazda – это просто способ для дилеров поддерживать свою работу и сохранять сеть продаж. Хотя на самом деле, конечно же, нужны стабильные и крупные объемы, которые позволили бы не только зарабатывать на самой продаже, но и получать дилерам вторую часть дохода от обслуживания. Согласно аналитике, первыми, кто сможет осуществить план возвращения, станут с большей долей вероятности корейцы. Строительство завода в Казахстане, который входит в таможенный Европейский Союз, напомню, дает возможность избежать пошлин между странами. Hyundai и Kia уже активно готовятся к этому шагу. После корейцев за дело возьмутся японцы. Сначала Toyota, а потом и другие марки. Из европейских брендов быстрее всего вернутся с большей долей вероятности BMW и Land Rover. При этом Mercedes и Renault ждать не стоит. Как и Volkswagen, у которого сейчас много трудностей. К тому же из-за перестройки своих мощностей под военные нужды он вообще может оказаться в вечном бане.
0: Автомобильные факты.
1: Очевидно, китайские компании также не планируют сдавать свои позиции. В ближайшие годы несколько автоконцернов из Поднебесной решатся на локализацию производства в России. Их будет подталкивать ежегодная индексация утилизационного сбора. Импорт становится все менее рентабельным. Выгоду от такого сотрудничества получат сегменты электромобилей и индустрии автокомпонентов. Уже в настоящее время создано множество совместных предприятий, и многие из них перешли от поставок готовых машин и комплектов к формированию промышленной инфраструктуры. При этом базовые условия, скорее всего, останутся прежними. Китайская сторона будет давать продукцию, технологии и капитал, а вот российская – рынок, площадки, сырьевые и инженерные ресурсы, а также доступ к Евразийскому экономическому союзу. В сфере грузовиков потенциал повыше. В течение пары лет могут появиться от 3 до 5 новых игроков, готовых к локализации. Китай играет важнейшую практическую роль в развитии российского электротранспорта. Он является основным источником платформ и батарей, а также силовой электроники, моторов и производственных решений. С локализацией автомобилей в Россию придут, соответственно, и китайские производители компонентов. Это одно из самых вероятных направлений дальнейшего партнерства, поскольку без местного

0: своего дома, не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор-горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Life is life!
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мишки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В российском парламенте заявили, Украина дестабилизировала многие мировые рынки. Таким образом, исходя исключительно из собственных интересов, киевский режим распространил негативное влияние на многие сферы мировой экономики. Энергетику, рынок удобрений, продовольствие, а также безопасность транспортных перевозок и контакты между людьми. На полях только что завершившегося саммита БРИКС лидеры Китая, Индии, Южноафриканской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов заявили о нарушении цепочек поставок, что привело к росту цен на энергоносители и на удобрения, в которых крайне заинтересовано большинство стран мировой торговли. Владимир Путин выразил твердую приверженность дипломатическому урегулированию конфликта только при устранении первопричин. Однако Россия не может завершить конфликт, не достигнув своих целей специальной военной операции, поэтому заморозка конфликта – это политическая наивность. Вертикально интегрированные нефтяные компании в России утверждают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции. Наряду с этим Федеральная антимонопольная служба ведет активную работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства. На сегодняшний день возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения, из которых более 50 исполнено. Напомню, ранее в правительстве заявили о необходимости содействовать защите объектов топливно-энергетического комплекса России, поскольку от надежности переработки и поставок топлива напрямую зависит различные отрасли экономики, включая транспорт, сельское хозяйство и ЖКХ. Графики плановых ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах должны быть оптимизированы для минимизации рисков сокращения предложения топлива на рынке, сообщило правительство. Минсельхоз России инициировал изменения в правилах льготного кредитования экспортеров, направленных на корректировку графиков платежей и расширение мер поддержки в условиях внешнего давления. Также вводится механизм защиты заемщиков при дефиците бюджетных субсидий и расширение перечня форс-мажорных обстоятельств, позволяющих пересматривать целевые показатели экспорта без штрафных санкций. В обновленный список оснований для пролонгации обязательств включены экономические санкции, резкое колебание рубля более чем на 10%, изменения таможенного регулирования и последствия военных действий. При этом банкам предоставляется право повышения льготной ставки до половины ключевой ставки Центробанка плюс 2 процентных пункта в случае утраты направлением кредитования приоритетного статуса после 2026 года. Больше половины российских родителей заявляют, что объясняют своим детям правила цифровой гигиены. При этом сами дети замечают такие разговоры реже. Только 41% рассказывает, что родители учат их не отвечать незнакомцам и не публиковать лишнюю информацию о себе. Еще 52% взрослых стараются выстраивать с ребенком доверительные отношения на случай проблем в интернете. Но обратиться за помощью к семье готовы 48% детей. Кроме того, больше трети родителей проверяют установленные на устройствах приложения, почти четверть историю браузера. Примерно в каждой второй российской семье взрослые осознают, как важно общаться на тему цифровой безопасности и следят за тем, чтобы у ребенка были необходимые знания. Но необходимо помнить о том, что обучение кибергигиене – это процесс бесконечный. Такие разговоры должны проводиться регулярно, а онлайн-угрозы можно обсуждать в различных форматах. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 76 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Кайметов 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кайметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. Реклама на радио «Портал».
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Портал» 303-00.

0: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает всех вместе.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
2: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54-542-93.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее! Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 222 украинских БПЛА. Над Россией массированной ракетной атаки подвергся Таганрог. Повреждены остекление жилых домов, учебное заведение, склады сельхозпредприятий и склад «Озон», который не использовался для поставок. Он выполняет другие функции. Российские войска ночью нанесли групповые удары по логистическим центрам и портовой инфраструктуре на Украине. Среди пораженных целей складской комплекс в селе Великая Балка, объекты железнодорожной инфраструктуры на западе Украины, сухогруз и роллкер, осуществлявшие военные поставки в порт Черноморск. Российские бойцы сорвали попытки контратак отдельных механизированных бригад ВСУ, попавших в окружение в Харьковской области. Так отражена контратака противника в районе Казачьей Лопани. Также была выявлена подготовка отдельной механизированной бригады ВСУ к проведению контратаки с использованием бронетехники, которая была также сорвана силой северной группировки войск. Завершился срок подачи заявления на портале госуслуги для участия в единый день голосования в дистанционном электронном голосовании и для голосования по месту нахождения. ДЭК в единый день голосования пройдет в 32 регионах России и на московской платформе. Потенциально дистанционно проголосовать на выборах могли бы более 48 миллионов избирателей. В единый день голосования запланированы, напомню, выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в единый день голосования пройдет более 2200 компаний разного уровня. Предполагается заместить 2700 депутатских мандатов и выборных должностей. Мошенники рассылают россиянам уведомления якобы от имени госуслуг с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа сезона этого года, рассказали представители платформы «Мошеловка» Народного фронта. Ссылка из письма ведет на фишинговый портал. Якобы госуслуг ввод логина и пароля на таком сайте может дать аферистам доступ к настоящему порталу гражданина. Россиянам напомнили, что запись на бесплатную вакцинацию по ОМС осуществляется только через проверенные государственные приложения «Портал госуслуг» или в регистратуре поликлиники. Государственные медицинские учреждения не взимают плату за бронирование вакцин в рамках национального календаря прививок. Не переходите по ссылкам из почтовых и СМС-рассылок о медицинских услугах. И также злоумышленники начали делать рассылку на почтовые адреса бухгалтерии российских компаний под видом счетов на оплату с целью вывода денег. 2/3 россиян хотели бы ввести самозапрет на соцсети перед сном, показало исследование компании «Сравни». Абсолютное большинство мечтает ограничить ночной скроллинг ленты. 69% опрошенных поставили бы личный самозапрет на просмотр соцсетей вместо сна. Второй по популярности антимодой стали поздние визиты к холодильнику после 10 вечера, набравшие 28% голосов. Более того, почти каждый пятый опрошенный хотел бы запретить себе покупать фитнес-абонемент, поскольку потом практически ими не пользуются. Еще 18% респондентов считают нужной возможность ограничить ночной шопинг и заблокировать себе возможность делать покупки на маркетплейсах после полуночи, чтобы уберечь бюджет от эмоциональных трат. В исследовании принимали участие более 1700 респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Курс доллара на сегодня 84, 34, курс евро 97, 76. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В последнее время все чаще обсуждается вероятность возвращения крупных мировых автоконцернов на российский рынок. Хотя, правда, ради сказать, некоторые компании формально и не прекращали работу, однако их активность в стране, конечно, заметно снизилась. Тем не менее, аналитики отмечают, что процесс восстановления официальных дилерских сетей уже все-таки запущен. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Самое неприятное, что те, кто вроде как и не хлопали громко дверью, но по факту оказались в статусе девушки с низким социальным статусом, задрали цены до некогда премиума. Хотя, по сути, таковым никогда и не являлись, да и вряд ли будут. Из-за перестройки в логистике их машины подорожали, причем очень заметно. Стоит сказать, что и поклонники тех же Toyota и Mazda готовы платить больше. Их привлекают ремонтопригодность, прозрачный сервис и наличие запчастей. Такие машины относительно недорого содержать, хотя ключевое слово здесь относительно, удобно использовать и несложно продать с небольшой скидкой, поскольку любовь к ним еще сохраняется. Добавлю, что серые поставки Toyota и Mazda – это просто способ для дилеров поддерживать свою работу и сохранять сеть продаж. Хотя на самом деле, конечно же, нужны стабильные и крупные объемы, которые позволили бы не только зарабатывать на самой продаже, но и получать дилерам вторую часть дохода от обслуживания. Согласно аналитике, первыми, кто сможет осуществить план возвращения, станут с большей долей вероятности корейцы. Строительство завода в Казахстане, который входит в таможенный Европейский Союз, напомню, дает возможность избежать пошлин между странами. Hyundai и Kia уже активно готовятся к этому шагу. После корейцев за дело возьмутся японцы. Сначала Toyota, а потом и другие марки. Из европейских брендов быстрее всего вернутся с большей долей вероятности BMW и Land Rover. При этом Mercedes и Renault ждать не стоит. Как и Volkswagen, у которого сейчас много трудностей. К тому же из-за перестройки своих мощностей под военные нужды он вообще может оказаться в вечном бане.
0: Автомобильные факты.
1: Очевидно, китайские компании также не планируют сдавать свои позиции. В ближайшие годы несколько автоконцернов из Поднебесной решатся на локализацию производства в России. Их будет подталкивать ежегодная индексация утилизационного сбора. Импорт становится все менее рентабельным. Выгоду от такого сотрудничества получит сегмент электромобилей и индустрии автокомпонентов. Уже в настоящее время создано множество совместных предприятий, и многие из них перешли от поставок готовых машин и комплектов к формированию промышленной инфраструктуры. При этом базовые условия, скорее всего, останутся прежними. Китайская сторона будет давать продукцию, технологии и капитал, а вот российский рынок – площадки, сырьевые и инженерные ресурсы, а также доступ к Евразийскому экономическому союзу. В сфере грузовиков потенциал повыше. В течение пары лет могут появиться от 3 до 5 новых игроков, готовых к локализации. Китай играет важнейшую практическую роль в развитии российского электротранспорта. Он является основным источником платформ и батарей, а также силовой электроники, моторов и производственных решений. С локализацией автомобилей в Россию придут, соответственно, и китайские производители компонентов. Это одно из самых вероятных направлений дальнейшего партнерства, поскольку без местного выпуска деталей нельзя серьезно повысить уровень локализации самих машин, поэтому госстратегия отдельно делает упор именно на развитие производства комплектующих.

0: Во Воронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
2: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8 919 240 50 63.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает все. Всех вместе. Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже. Милая моя, где ты?
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Армия России продолжает бои за освобождение населенного пункта Малое Волчье в Харьковской области. Об этом сообщила сегодня Минобороны. Нанесено комплексное огневое поражение живой силе в районе населенных пунктов Хрипуны и Бузова. Российская группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР. Противник потерял до 200 военнослужащих. Вооруженные силы России нанесли удары по местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, также сообщила Минобороны. Средний размер пособия по беременности и родам для студенток очных отделений в России вырос более чем в 4 раза с 1 сентября прошлого года и составил около 96 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе социального фонда. Ранее размер соответствующего пособия определялся исходя из средней стипендии. Теперь для расчета применяется прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в регионе. Право на пособие имеют студентки и аспирантки очного отделения, как на платной, так и на бюджетной основе. Кружки и дополнительные занятия в начале учебного года могут привести к быстрой перегрузке школьника, поэтому полезно сначала наладить базовый учебный ритм, а новые занятия добавлять постепенно, сообщила эксперт Минпросвещения Ольга Юрчук. Она отметила, что свободное время не обязательно превращать в еще одну полезную активность. Небольшие периоды, когда ребенок сам выбирает, чем заняться, помогают восстановить внимание и ощущение контроля над своим днем. Юрчук посоветовала родителям школьников быть поддерживающими взрослыми. Беспокойство за успешность ребенка не должно ложиться на него тяжким грузом. Более того, родителям необходимо разграничить высокие ожидания и реальные физические возможности, способности и интересы, которые есть у ребенка. Жаргонизмы и сленг вызывают самое сильное отторжение у россиян в языке, а самым часто упоминаемым словом в открытом вопросе стал кринж. Таковы результаты исследования в опросе, проведенном в сентябре, приняли участие более 1000 человек старше 18 лет. Самой раздражающей группой слов стали жаргонизмы и сленг. Кринж, рофл, инфа, лол, имба и так далее. Зумеров сленг раздражает заметно реже, чем остальное поколение. На жаргонизм пожаловались 22% россиян от 18 до 24 лет против 30% среди 25-34-летних и 45-54-летних. На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы, например, кейс, триггерить, хайп, фейк и другие. Их выбрали 17% респондентов. При этом к англицизмам молодежь относится нетерпимее старших. Третье место заняли уменьшительно ласкательные слова, такие как «вкус», «сняшка», «кушать» и «денежки». Курс доллара на сегодня 84.34, курс евро 97.76. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8 919 240 50 63.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Это стремление обретает порой неприглядные формы. Как указал президент, в отношении России введено около 30 тысяч санкций, по совокупности вдвое больше, чем против всех остальных стран мира. По итогам арктического саммита лидеров Евросоюза, где вместо обсуждения проблем высоких широт Европейская партия войны опять сосредоточилась на Украине, стало ясно. Русофобски настроенные лидеры стран Старого Света не смогли согласовать продление одного из многочисленных пакетов, предусматривающих заморозки активов примерно 3000 российских физических и юридических лиц. Владимир Путин подчеркнул, страны-инициаторы санкций сталкиваются со спадом в экономике и проводить подобную России инновационную политику уже попросту не могут. В Кремле выразили уверенность в обеспечении внутреннего рынка России топливом. С этой целью, в числе прочего, действует ограничение на экспорт нефтепродуктов. В связи со сложившейся на рынке топлива обстановкой, правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе вместе с регионами и нефтяными компаниями. Ранее в Кабинете министров заявили о достаточном обеспечении аграриев топливом. Ситуация же на нефтяных рынках в целом в мире стремительно ухудшается, в основном из-за нестабильности и эскалации в Персидском заливе. Единственным решением, по мнению Москвы, было бы сопутствующее энергетическому перемирию снятие незаконных санкций на поставки топлива на мировые рынки. Так, газета «Нью-Йорк Пост» сообщила, в Америке фиксируются случаи ограничения продажи моторного масла на фоне дефицита базовых масел для производства синтетических смазочных материалов. Доля продовольственной пшеницы нового урожая в России достигла 80%. Это свидетельствует о ее высоком качестве, объем которого превзошел показатели прошлых лет. Урожай зерна в России по итогам уборки на 70% посевных площадей превысил 110 миллионов тонн, включая почти 84 миллиона тонн пшеницы. Полученные объемы уже полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в зерне, а год к году сбор вырос на 10,5 миллионов тонн, то есть примерно на 10%. Положительная динамика обусловлена в том числе активным использованием аграриями современных технологий и селекционными достижениями, а также удобрений и средствами защиты растений, помимо этого, цифровыми и другими решениями. Минсельхоз в настоящее время прорабатывает введение до конца нынешнего года моратория на плавающую экспортную пошлину на пшеницу, ячмень и кукурузу. Министерство внутренних дел предупредило о новой мошеннической схеме с картами детей. Злоумышленники начали рассылать родителям уведомления о якобы подозрительных транзакциях на картах их детей, призывая срочно подтвердить личность. Нажав на ссылку, пользователь оказывается на сайте, где его просят ввести паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другую личную информацию. Сотрудники полиции еще раз настоятельно предупреждают граждан России о рисках перехода по ссылкам в подозрительных сообщениях. Родителям рекомендуется не вводить свои банковские данные на незнакомых ресурсах и не раскрывать пароли и коды из СМС третьим лицам. При возникновении вопросов о детской карте необходимо связаться с банком через официальное приложение. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 76 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет «Движ» всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 2 41 54 5 42 93.
1: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8 951 560 36 28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
2: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца «Голос». Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
3: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши Край суши доставит. Суши Край роллы доставит. Суши Край привезет и домой, и на дачу. Пиццу доставит и удачу. Суши Край – это вкусно. Суши Край – это быстро. Суши Край – заказывай. Сушикрай.ру.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Это стремление обретает порой неприглядные формы. Как указал президент, в отношении России введено около 30 тысяч санкций.

0: итогам уборки на 70% посевных площадей превысил 110 миллионов тонн, включая почти 84 миллиона тонн пшеницы. Полученные объемы уже полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в зерне, а год к году сбор вырос на 10,5 миллионов тонн, то есть примерно на 10%. Положительная динамика обусловлена в том числе активным использованием аграриями современных технологий и селекционными достижениями, а также удобрений и средствами защиты растений, помимо этого цифровыми и другими решениями. Минсельхоз в настоящее время прорабатывает введение до конца нынешнего года моратория на плавающую экспортную пошлину на пшеницу, ячмень и кукурузу. Министерство внутренних дел предупредило о новой мошеннической схеме с картами детей. Злоумышленники начали рассылать родителям уведомления о якобы подозрительных транзакциях на картах их детей, призывая срочно подтвердить личность. Нажав на ссылку, пользователь оказывается на сайте, где его просят ввести паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другую личную информацию. Сотрудники полиции еще раз настоятельно предупреждают граждан России о рисках перехода по ссылкам в подозрительных сообщениях. Родителям рекомендуется не вводить свои банковские данные на незнакомых ресурсах и не скрывать пароли и коды из СМС третьим лицам. При возникновении вопросов о детской карте необходимо связаться с банком через официальное приложение. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 76 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя-погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: I must confess, I still believe.
1: Портал — это твое радио, твоя музыка, твое настроение.
2: Радиопортал.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.